0: Нанок FM пиларисаарутит.
1: Стак кедалит нунаат наллиутторсиорпо пекатааниссаннуллу аллерсаару. Соолумассаккут писиаранерсиннаавоо хелиантиннимит сулинорми каваяр таамааллаат 795 кроно. Стак нэхэтгиеллими некэруутит такукки. Стак таматтаалута питсаанерпаами суллисисарпугут. Фитнес киеллимут тикиллуарит инуунерутсивитсоруп суниусарит. I know се коттуса кисиенни идумортортарпо. Фитнес киеллими илаасортангорит суккуллууни сунгиусарит уллоқуннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so иммерсоруп митиити аторлу акилиит имминут ассилиит сунгиусарит иллит илаасортаанерит намминеқ аруппат. Иллит сунгиусартарфи суккуллууниит уллоқуннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: силе финнерфиссаккиша
3: иккеротиссаканнингаагу
2: сунамаанаканна лимаассуа
3: аатаанна лимаккиорски таанамааоннуанаагалуа тассиуссиса
4: па илмут лимаккиорск by night нутаасиссарпо тесса аппитаарникуувар тоно коонхаангту писигаани аккиуссинтта акероннаарторпо
3: аатаайлу ка угаассууси илангутаакки
2: аамааюку кап нуулс
3: илангутаакки
5: лимаккиорски аасит касуттулиу касуттулиу
4: акисуанарит фестивал 2026 Akisuanaat festivali mi makkua eningasali isuput. Atlantic Music. Nyne Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Magtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Sammersor Entrepreneuren. Abbe. Yamatik, Pinganatut and Ningasari Suput, Two Paw Sports. A Kisuanot Festival, Mikakusagut, Kadalit Nunani, to some now at Ronno Pazat to me.
0: Nanok FM.

0: Нанок FM билерисаарутит.
1: Стак кедаалит нунаат наллиутторсиорпо пекатааниссаннуллу аккерсаавор. Соорлумассаккут писиаанеқарсиннаавор саннавимми илисивик хартторимерисоо. Таамааллаат 455 кроно. Стак нэхэт киеллими неқарутит такукки. Стак таматтаалута питсаанерпаами суллисисарпугут.
2: Фитнес киеллимут тикиллуарит. Инунаутивитсоруп. Сумиусарит. I know саккортууса. Кисиани думоортортарпо. Фитнес киеллими илаасортангорит. Суккуллууни сумиусарит. Уллоқ уннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so. Иммерсоруп. Митиити аторлу акилиит. Имминут ассилиит. Сумиусарит. Иллит илаасортаанерит намминеқ аруппат. Иллит сумиусартарфи суккуллууниит уллоқ уннуарлу укиоқ наалугу. Фитнес киел нук кингорпумилууниит такус.
3: Силе финнерфиссаққиша.
4: Иккерутиссақанниллаагу.
3: Сулумаалунакаана лимаассуа.
4: Аатаана лимакиоски. Таанамаоннуанаарилуа тассиуссисарпо.
2: Илумут лимакиоск by night. Nu tager jeg så op, det så er pitanik over. Så når kun hænger du på sig af en kysen, da er kæren nat op.
4: Ah, dejlo. Ah, uha, så sig den mod dig.
3: Ah, mig og kun kop nuls.
4: I den mod dig.
5: Lige med kioski er sit. Kasu du leo. Kasu du leo.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare, og gjort mandag, at Kisuanet Festival i Nusøen med oktober op Arbani, binger jo anido, og når jo læner tændkring i de sejlte til Susartorlo, med gode abismartus sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nut ekirangit tumik tuzan nat tzwasak afinin nonna oktuba pingayuani. Susset amelu hinnarik kammanidu nerunakotak fjorten nonna lumit alaktik kumaput. Isi sutisset Atlantic Music gimi nune no gimidu bisi anraksin naput. Akizuanat festivalimi tekus sagut kadaltit nunani tuzan naartoran nopasatumi.
0: Nanok FM.

0: устаатаккут сисама тунгаанут
1: аммасарторхунгаа
0: бисиасэни кисима сиусисартоо апуукаангатэлу бисиет коотиммут акилииннартарлиоо
1: суутиқартарами
2: аюку бисиас

0: Нанок FM Билерисаарутит.
1: Стак кедаалит нунаат наллиутторсиорпо тегатааниссаннуллу аггерсаапо. Массаккут писиаангарсиннаапо киллерут at volts, d volts мерсо. Таамааллаат 1295 кроона. Стак нэхэт гиелими пеқэрутит такукки. Стак таматтаалута питсаанерпаами суллисисарпугут. Fitness kieli mut tikilluarit inuneru tsivitsuru sunniusarit I know sa kottuusa kisien idu mootortarappo fitness kieli mi idasortanngorit sukkulluuni sunniusarit ullorunnuarlu appiariarlu Membify Membify app downloads o immersor miti tiatorlu akidigit imminut assidigit sunniusarit illit idasortaanerit nammineq aruppat Ищи сунгиусартарфи туккуллуунит уллоо уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилуунит такус
2: Силе фитнес фишаккиша
3: икеротиссаканнингаго
2: сунамаана кана лима иссуа
3: атана лима чоски танама оннуанаарлуа тассиуссиса фа
1: Илмут лима киоск бай найт таасиссаарпо тесса аппитаарникуувер торно коонхаангэту писигаани акиуссинэрта акероннаарторпо
3: аа тайлу а ухаасууси дэмутаакки
2: аа майуку кап нуулс
3: дэмутаакки
4: лима киоски аасит касуттулиу касуттулиу
1: акисуанерит фестивал 2026 Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugjort mandag, at Gisvandet Festival i Nusim med oktober op Arbani, Binga Juanito, Anga Juleen og Tandkrigen i de sejlse til Susartorlu, Magua Abismardu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nut akirangit sumik tusan nat tsuwasak afiling nonna oktober pingayuani susat amelu hinnari kammanidu neduna kotak fiyotun nonna lumit ahlaktik kumahput. Isisu tisat Atlantic Music gimi nune nu gimidu pisi anraksin naput. Akisuanat festivali mi takus sagut kadalit nunani tusan nawar tukan nopasatumi.
0: Du savner Nanok FM.

0: Нанок FM пиларисаарутит
1: стак кедаалит нунаат наллиутторсиорпо пекатааниссаннуллу аггерсаавоо соорлу массаккут писиаанеқарсиннаавоо саннавимми илисивик харторимеэсоо таамааллаат 495 кроноо стак нэхэт киеллими неқарутит такукки стак таматтааллута питсаанерпаами суттисисарпугут фитнес киеллимут тикиллуарит инунаутсивитсоо Сумнию сарит. I know, саккортууса. Кисиан идумоортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллууниит сумнию сарит. Уллоқуннуарлу. Аппиаариарлу. Membify. Membify app downloadso. Иммерсоруп. Митиитиаторлу. Акидиигит. Имминут ассидиит. Сумнию сарит. Иллит идаасортаанерип. Намминеқ аруппат. Иллит сумнию сартарфит. Суккуллууниит. Уллоқуннуарлу. Укио наалугу. Fitness kiel nuk ringor pomido nit tekus.
2: Sile finne fischak bise.
3: Ikkero si sakangin jago.
2: Sile maio yankana lima isu.
3: Atane lima kioski. Tane ma onno anagalwa ta siosi sakpo.
1: Ilumut lima kiosk by night. Nutasia sakpo. Tessa epitani kuva. Тоно кон хангту писигани хьюсента акеруннаатарпо
3: а тайлу а угаасууси дэнгутаакки
2: амаюку кап нуулс
3: идэнгутаакки
4: лима киоски аси кэшуттулиу кэшуттулиу
1: акисуанарит фестивал 2026 Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugjort manden af Akisuanert Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlse til Susartorlu, Magua Abismardus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotarenu akirangit tumik tuzannat tisawasak afiling nonna oktubar pingayuani. Susset amelu hinnarik kammanilu nerunakotak fiyotun nonna lumiit ahlaktik kumahput. Isisutisset Atlantic Music gimi nunenu gimilu bisi anraksin naput. Akisuanat festivalimi tekussagut kadalit nunani tuzannaratokannop pasattumi.
0: Нанок FM.